скакан. Мутам беби пак е галусли денка, ту илта век зруица варете. Јесту си најшуну джирапоса, шадва у дзирарчен кандипел. Шуна волкан рацерим кохкин, дунче моте цред джирапосин.